Я бьян не дашь, да он сядешь, я бы не нарисовал, Extravagant, à ce fait pratique, on cherche un alibi de je ne sais quelle construction.